Кислым тихо улег подойти с ним. Доктрый на закупит за жадный пензе. Янже, янже, сбила с пуста веки, а ты купит зе. Такой выход солнца, я целком в порядку. Peníze mám, ale radši ty stojí za hádku.